0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Твое время.
3: 5 часов.
4: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Длительные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенции, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, и забота о команде становится ключевыми компетенциями бизнеса и превращается в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
7: Реклама.
8: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Вторник, друзья. День, когда вообще ничего делать не хочется. В принципе, как и в любой другой день. Особенно, когда дело касается 7 утра. Но не сегодня, правильно же? Хотя, если честно, есть настолько ленивые люди, которые, когда спрашиваешь их, какой самый ленивый поступок ты совершил, а точнее не совершил, они говорят, что иногда, когда я один, мне настолько лень готовить салат овощной, что я просто надкусываю овощи по очереди и солю их прямо в рот. Но мы не такие, друзья. Мы готовы здесь рвать и метать, рвать огурцы и помидоры не только зубами, но и, возможно, всеми частями тела. Короче, прямо сейчас давайте разрывать эфир Волгоград ФМ. Это утреннее шоу 3-4. С вами Олег Шарапов. Дина Косичкина на пару дней уехала в отпуск. Ну, как уехала? По работе. А, судя по всему, это, очевидно, не отпуск. Хотя бывает такое, что можно совмещать приятное с полезным. Мы это прекрасно знаем. Знаем по тем людям, которые с ноутбуками живут и работают на Бали. Есть и такие счастливчики. Мы же с вами здесь, в Волгограде, где погода, кстати, не сильно-то отличается от балийской, ну или боливийской. Прямо сейчас, конечно, о погоде не будем говорить, но чуть позже о ней точно замолвим словечко. Также в этом часе нас ждет рубрика под названием «Календарь», интересные события, а также исторические факты, которые связаны с датой 13 октября, точно озвучим. У нас есть еще и конкурс «Проще простого», конечно же, поиграем в него. Ну и у нас финальная часть часа, это всегда рубрика «Сенсация». Надеюсь, что курьезные новости все-таки имеют место быть, поэтому будет о чем поговорить. В целом, именно поговорить и та самая работа, за которую мне платят деньги. С вами Олег Шарапов, и мы стартуем, друзья, в самое родное в мире. Это шоу 3-4. Погнали!

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Экспертная гинекология в клинике Движения. От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника Движения. Улица Рионская, 2.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
9: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
10: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
9: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: курьезы и так далее самому с собой. Как будто бы, ну, в принципе, не впервой мне. Вроде как бы и по ночам тоже разговариваю, по крайней мере, точно не с женой. По крайней мере, опять же, она же мне же об этом и говорит. Так, значит, из интересных событий. Ну, наверное, все-таки исследование, которое провели ученые. Ё-моё, молодцы. Они что, исследовали исследовали мнение 342 человек, которым показывали изображение рук с разной длиной ногтей и цветом лака. Имеется в виду именно женский маникюр. Ну и, соответственно, женские пальчики. Так вот, девчонки, имейте в виду. Значит, смотрите, самым привлекательными оказались ногти средней длины. Они обошли и короткие, и длинные по всем параметрам. Короче, не нужно иногда делать их слишком длинными. Потому что там были, кстати, и девушки, и парни, и женщины, и мужчины, которые смотрели на эти фотографии, и в итоге вот такой вывод сделали ученые. Но помимо же длины у нас есть еще и цвет. Ну и мы знаем прекрасно, что здесь, как говорится, на цвет и вкус товарищей нет, да, то есть тут маникюрщица иногда может предложить варианты, которые становятся потом слишком дикими, и кажется, зачем я на это пошла. Ну и у самой, может быть, настроение цвета хаки, да? Так вот, самым крутым оттенком, по мнению почти 500 человек, является белый. Красный оказался лишь вторым, а черный и синий получили самые низкие оценки. Поэтому имейте в виду, черные и синие ногти у нас ассоциируются правильно с травмами. Поэтому это как будто бы немножечко отпугивает или наводит на какие-то дополнительные мысли. Причем автоматически на подсознательном уровне. Короче, лидирует белый оттенок. То есть, ну, прям максимально белый, либо что-то связанное с этим цветом. Вокруг да около. Это такая вот, понимаете ли, небольшая история, связанная с исследованиями. Кому-то делать нечего, как всегда, на это было выделено 600 миллионов долларов. Наверняка, чтобы надо просить 340 человек и показать им классные фотки классных ноготочков. Короче, прямо сейчас мы послушаем еще как минимум одну, а может даже парочку прикольных песен. Ну а во втором части утреннего шоу 3-4 продолжим по нарастающей. Погнали!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенции, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Всем доброго утра, друзья! Как говорит мой психолог, никакая йога и пилатес не заменит вам простой человеческой драки. Поэтому, друзья, драться, конечно же, я всем не предлагаю, но на тренировки, например, ходить, где можно это сделать, точно можно. Поэтому единоборство как вариант. Но если уж хотите действительно чего-то такого, знаете, что может вам помочь в спорте, тогда точно слушайте музыку на Волгоград-ФМ. В ближайшее время послушаем также прогноз погоды. У нас есть очень хорошая рубрика под названием «Живи с этим», с интересными фактами, не только про спорт и драки будем говорить сегодня. Есть конкурс-навигатор Legendary, ну и, соответственно, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Также у нас есть креативный драйвер. Это целый проект, который на протяжении уже долгого времени уже был и еще будет. Можно увидеть уже те самые ролики, которые мы сняли с Диной Косичкиной. В рамках этого креативного драйвера мы посещаем различные места на территории Волгограда и Волгоградской области, ну и на правах рекламы в очередной раз посетили очень прикольное место. ИП Карпович Евгения Валерьевна, авторское ателье Евгений Карпович. Правда, мы там были не с Диной Косичкиной, а с Викой Сотниковой. Ну, потому что, во-первых, она фэшн разбирается. А там именно про моду. Улица Пражская, дом 17, друзья. Если вы хотите действительно быть модным, например, даже в той самой вещи, которую вы купили, например, лет 20 назад. Потому что мы знаем прекрасно, что мода циклична и часто повторяется. Там какая-то мода на определенные вещи. Ну, что есть те самые вещи, которые являются классикой. Например, шубы, дубленки, вообще одежда из кожи в целом имеют, во-первых, какую-то ценность для вас наверняка, потому что стоили наверняка недешево, но со временем могут немножечко, так сказать, износиться и так далее. Реставрацией и ремонтом одежды занимается Евгений Карпович вместе со своими труженицами, значит, нитки и иголки. Авторское ателье существует уже на протяжении 20 лет, ну и, соответственно, не только ремонт и реставрация, но еще и пошив новой одежды. То есть, по сути, вы можете прям принести фотографию или найти в интернете прям там непосредственно в ателье какую-то красивую, там, понимаешь, или форму, которую вам хочется, в которую вам хочется облачиться. Ну и дальше просто просите пошить. Это все возможно с помощью золотых рук Евгений Карпович и тех самых девушек, которые там с ней работают. Короче, обращайтесь на Пражку 17, ателье под названием авторское ателье Евгений Карпович. Ну, в целом, пожалуй, можно только сказать спасибо еще и моему бизнесу. Это региональный центр, благодаря которому реклама размещена в нашем эфире в том числе. Ну, а прямо сейчас еще и стартуем. Ты слушаешь «Родное Волгоградское утреннее шоу». 3-4, погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Условия оказывают компании партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
9: Волгоград ФМ представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград ФМ.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград ФМ 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде все так же хочется говорить много и долго, друзья. Все очень просто, потому что действительно погода клевая. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня 13 октября. Для тех людей, которые думают, что пока что август. Нет. 16 градусов за окном, что очень много, в принципе, для этого времени. Но слишком много сегодня не будет, не ждите. Хотя в целом на неделе, конечно, пока еще все норм. 22 градуса днем сегодня, пасмурно, но без осадков. Днем вот такая погода, а ночью, смотрите, аж 17 градусов. То есть разница между дневной и ночной температурой минимальная. То есть ночью прям реально можно будет погулять, если вам завтра не на работу. Хотя какая разница, может быть и на работу, почему бы нет. Завтра будет чуть прохладнее, около 20 градусов днем, облачно с прояснениями и снова без осадков. Ну и ночью тоже немного похолодает, 13 градусов.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, всем хорошего настроения. Продолжаем желать. И, как всегда, поддерживаем это хорошее настроение с помощью какой-то информации. Да, информация рулит, как там говорят, да? Тот, кто владеет миром, владеет информацией. Да, или наоборот, кто владеет информацией, владеет миром. По сути, и то, и другое, ну, может быть, похожими, да, выражениями и в какой-то степени постулатами для кого-то. Ведь все-таки за информацией мы тянемся, как ни крути. Вопрос в том, какого она качества. В рубрике «Живи с этим» мы стараемся вам преподнести какие-то интересные факты. Ну, например, из географии, пожалуйста, и музыки одновременно. Оказывается, на набережной хорватского города Задар можно послушать морской орган. Прикиньте, даже придумали такой орган. Это сооружение из 35 труб. Нет, это не какие-то там выхлопные трубы, это не какие-то канализационные и так далее. Это прям реально были сделаны трубы для того, чтобы извлекать звук, каждый из которых настроен на определенный тон,

0: то есть их подстраивали. Так вот, воздух поступает в трубы через отверстия в мраморных ступенях, спускающихся к морю непосредственно. То есть там идет, естественно, вот этот вот поднимающийся воздух от моря. В результате хаотичного действия ветра и волн получается что? Правильно, звуки. И вот эти вот мелодии, хоть и лишены структуры там повторяемости, они не являются какофонией, а вполне приятны для слуха. То есть, по сути, можно реально услышать морской прибой в новом формате, друзья. Ну, а вот эти вот ракушки, все это, конечно, тоже здорово, но морской орган, пожалуйста, запишите, если вдруг хотите смотнуться в Хорватию, город Задар. И скажите потом, послушали ли вы этот морской орган вживую. Так, ну и второй факт. Тоже понравился, потому что он связан с этими прикольными надстройками и подстройками языковыми, которые есть у нас в мире. Мы знаем слова «спагетти» и «папарацци». Ну и это итальянские слова, между прочим, во множественном числе. Как будто бы мы это подозревали. Сами итальянцы, между прочим, одну нить макаронных изделий называют «спагетто». Фотографа-мужчину – «папараццо», а женщину – «папарацца». Соответственно, то самое окончание «и» обозначает множественное число. Ну, ё-моё, итальянцы, я говорил, они близки нам по духу, еще и в языке. По сути, мы тоже где-то, понимаешь ли, друг другу сопереживаем. Короче, прямо сейчас мы продолжаем слушать хорошую музыку, друзья. Но прежде еще раз напомню, что впереди у нас конкурс «Навигатор». В нем есть клевый приз, естественно. Ну и наверняка клевый, может быть, даже не один участник. Потому что иногда бывает тяжело пройти все испытания, состоящие из трех вопросов. Поэтому запиши номер телефона нашего прямого эфира 39-105. Скоро обязательно сыгранем. Ну и для интриги, конечно же, не буду раскрывать, какой сегодня приз мы разыгрываем.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
2: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие «Волгоград-ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье Евгений Карпович.
9: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье Евгении Карпович. Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна», Центр эстетической трихологии.
1: Да, друзья, это, конечно же, наш любимый конкурс под названием «Навигатор». Разыгрываем классный подарок. Еще раз напомню, что на этой неделе подарком в конкурсе «Навигатор» является подарочный сертификат на первичный прием на консультацию к трихологу ИП «Никольская Анна Анатольевна», Центр эстетической трихологии. Ну и, соответственно, можно его забрать, этот самый подарок, ну и дальше уже сгонять на прием и там посоветоваться с врачом, профессионалом и так далее, выяснить, как, что и так. Ну, опять же, никогда и никому не помешает. Особенно тем людям, у которых уже есть, так сказать, наметки на какие-то проблемы, связанные с волосами. Не стесняйтесь вообще этого. Надо лечить себя, надо следить за своим здоровьем. Ну и уж точно волосы наши все. Да, так говорил один мой армянский друг, который почесывал свою волосатую грудь. Значит, ну и да что еще? Что еще нужно? Ну, номер телефона давайте еще раз напомним. 39-105. Расскажу про то, что навигатор — это конкурс, в котором три вопроса можем задавать, да, то есть так в длинную играть с людьми, которые дозвонились. Опять же, можно поиграть еще и на наших мессенджерах. Макс Телега, там просто пишите ответ. Один из трех вариантов, предложенных на любой один вопрос, естественно. То есть мы не будем там растягивать это удовольствие. Просто один вопрос задаем, три варианта предлагаем. Вы такие, ну окей, возьмем, пожалуй, вот этот. Кто первый присылает правильный ответ, тот и получает подарок. У нас уже есть люди, которые таким образом очень даже неплохо обогатились в, вот именно конкретно в этой сфере через мессенджеры. Но, естественно, есть люди, которые их обходят, так сказать, в прямом эфире по телефону 39-105. Короче, мы начинаем движение, я задаю вопрос, а вы уже решаете сами, как на него отвечать. Итак,
2: начинаем
1: движение. Поехали мы вот в какую сторону, друзья. Значит, во-первых, у нас вот буквально недавно, 11 октября, только 1931 года, состоялся первый полет самолета с цельностальной сварной конструкцией. «Сталь-2», так его назвали. Как же расположены улицы Стальная и Стальной переулок в Волгограде? Они находятся в одном районе? Они в разных районах? Или один в Волгограде, другой в Волжском? Ну, например, там улица здесь, а переулок там. Короче, выбирайте сами. Но для того, чтобы выбрать правильный ответ, у нас есть, как я и сказал, номер телефона 39-105. И кто же с нами на связи? Привет!
3: Здравствуйте.
1: Кто это?
3: Марина.
1: Марин, что скажешь на вопрос, который задал?
3: Стальная улица, да, в одном районе или в разных?
1: Стальная улица и Стальной переулок, да.
3: В одном.
1: В одном. Прикольно. А в каком?
3: Наверное, Красноармейский, может.
1: Ну, может быть, как вариант, но изначально... Тракторзаводский район, именно там есть улица Стальная и Стальной переулок, но в любом случае ответ-то мы принимаем, правильно? Потому что у нас были всего три варианта.
3: Да.
1: Все нормально, хорошо. Окей, движемся дальше. Это был первый вопрос из трех. У нас еще два, как минимум. Вот, у нас буквально недавно отмечался Всемирный день каши. Кашу мы любим. Ну, смотря кто, конечно. Кто-то, может быть, переел в детстве там в садике. Но у нас, оказывается, есть улица Гречишная и Овсяная. А как они расположены по отношению друг к другу? Они параллельны, пересекаются или их раскидало в разные районы?
3: Раскидало в разные районы.
1: Ну, как будто бы не может же, да, какой-то нормальный человек, типа, говорит, что, мол, типа, ребята, а давайте сделаем улицу Гречишную и Овсяную параллельными там или пересекающимися. Смысл? Так получается? Такая логика?
3: Ну, наверное, да. Как-то слишком много каши получается.
1: Слишком много каши не бывает, как говорил я в детстве, поэтому мне накладывали больше. Да, значит, поэтому и такая ряха сейчас получилась. Нет, нет, я говорю нет. Ну, говорю нет на этот вариант ответа. Это последняя подсказка, которую я мог дать. То есть надо выбирать другой.
3: Значит, они пересекаются.
1: Угу. И это окончательный ответ, да?
3: Ну нет, параллельно, наверное.
1: Наверное, параллельно. Ну, таким методом давления психологического мы добились правильного ответа и во втором вопросе. Да, они, оказывается, параллельны. Гречишная, Овсяная. У нас же есть такая история, когда, особенно там в Кировском районе, часто все, что связано с вкусняшками, там необычные цвета, необычные фрукты и так далее. Все вот там. И там, видимо, когда нужно было придумывать новые улицы, подумали, давайте...
3: Кировский район.
1: Да, Кировский район. Ага. И последний вопрос. Все, больше у меня нет подсказок, поэтому поехали. У нас... 10 октября 43 года в прошлом веке в СССР учрежден орден Богдана Хмельницкого. А какая улица Хмельницкая в нашем городе по своей форме? Обычная, прямая, П-образная или Г-образная?
3: А это где она, в каком районе находится?
1: А вот это уже я не знаю.
3: Г-образная, наверное.
1: Г-образная.
3: Я даже такую улицу не знаю.
1: Нормально. Но ответ мы получили, и, к сожалению, это правильный ответ. Мы поздравляем с победой. Г-образная улица. Улица Хмельницкого в нашем городе. Я, на самом деле, даже не знаю, какого она района. Но будем смотреть. Что нам нужно прямо сейчас? Нам нужно отметить победу в эфире. У нас вот есть как минимум человек с веселым голосом, который готов озвучить название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко. И...
3: 3-4!
1: Вот это нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
2: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
10: Телефон 60-99-44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ленинград FM.
1: Да, друзья, 8 часов 55 минут, осталось немного до завершения второго часа утреннего шоу 3-4. И хотелось бы рассказать какие-то новости, у нас есть какие-то курьезы, интересные события, которые происходят в мире. Ну вот, Япония снова радует своей эстетикой. Да, мы знаем, что там есть что-то красивое, сакура, что там у нас, Фудзияма, не знаю, там, ну, не знаю, там, может быть, аниме какое-нибудь. Короче, японцы молодцы, они специально замедляют и выключают свет в поездах, по маршрутам следования в определенных городах, где, что правильно, где хочется дать возможность воришкам немножко пошуршать в сумках пассажиров. Нет, конечно. Короче, ради красивого вида из окна. Так, в Киото конкретно встречают осень. Почему? Потому что правильно. На одном из маршрутов находится знаменитый кленовый тоннель. Это около 280 деревьев, которые образуют живой коридор из красных, оранжевых и золотых листьев, естественно, в осенний период. По вечерам клены подсвечивают. А составы вот этих поездов метро, они, соответственно, что, снижают скорость и гасят освещение в вагонах, чтобы пассажиры могли насладиться зрелищем снаружи. Ну вот, мне интересно, значит, при полной посадке, в час пик, например, когда немножечко вечереет, вот эта история с полным выключенным светом и темным, значит, вагоном выглядит немножечко как будто бы опасненько. Да, в этот момент может увеличиться количество тех самых краж. Да, может быть, как раз это идеальное время для воришек. Да, они такие: ребята, скоро цветут клены в Киото. Собираемся со всей Японии в этот город. Ну, как у нас обычно летом в Анапе. Что еще? Из событий грустных, друзья. Как по мне, выглядит это как будто бы немножечко кринжово. Но это выбор Тоби Магуайра. Знаете того чувака, который сыграл Человека-паука? Так вот, грустная песня, как будто бы уже где-то в голове начинает играть, да, но мы ее обязательно послушаем чуть позже, а пока давайте расскажу. Есть конкретный человек, наследник миллиардера, который стал новым мужем бывшей жены Тоби Магуайра. А актер стал, внимание, ведущим свадебной церемонии Дженнифер Мейер и Джеффа Огунлесси. Все это происходило на Гавайях. Значит, самой Дженнифер прожил-то Тоби Магуайр в браке с 2007 по 2016 год. Это, между прочим, 9 лет. У пары на данный момент двое детей. 19-летняя Руби и 17-летний Отис. Ну и, соответственно, вот эта фраза «остались хорошими друзьями» еще никогда не заходила настолько далеко. Есть реальные фотки, где он, соответственно, читает эту самую, значит, этот текст церемонии. Стоят и целуются на его глазах его бывшая жена, соответственно, с сыном еще и миллиардера, что еще больше бесит всех нас. А Тоби Магуайру мы желаем, конечно же, крепких нервов, ну и всем остальным тоже, друзья. Короче, послушаем буквально одну песенку в конце этого часа и ворвемся в следующий. А пока давайте вспомним, как обычно, грустит Тоби Магуайр.

0: свое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейной недели», в рамках которой участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. В конце октября в поселке Пятиморск Калачевского района состоится чемпионат Волгоградской области по ловле спиннингом с берега, к участию в котором приглашаются все желающие. Соревнования в личном командном составе пройдут на ВДСК. Команды по 3 человека без возрастных ограничений могут регистрироваться до 27 октября. В зачет принимаются окунь, судак, перш, щука, жерех и ясь. А самых удачливых рыболовов ждут кубки, медали, дипломы и подарки от партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте региональной общественной организации Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области. Подробности можно уточнить по телефону 8-961-669-93-88. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: А почему бы и нет, друзья? Прямо сейчас можно начинать третий час утреннего шоу 3-4. Силы на то, чтобы начинать свой рабочий день, наверняка присутствуют. Может быть, даже немножечко, там, пол-литра, литр внутри вашего тела уже кофе проник. Поэтому прямо сейчас вы точно заряжены. Расширенные или суженные зрачки. Ну и самое главное, настрой на нужную частоту. Я говорю про FM-диапазон 101.5. Правильно сделали выбор. Волгоград FM с вами на связи. И это я, Олег Шарапов. И прямо сейчас в рамках нашего утреннего шоу 3-4 мы начинаем еще один час общения. Что нас ждет в этом часе? Ну, во-первых, естественно, будет разговор о погоде, а еще про автомобили с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом. Где-то в 9:15 поговорим на тему автомобильную, друзья. Поэтому, если вот хотите прямо в прямой эфир дозвониться, просто поставьте себе сейчас такую цель и задачу. Выполнить ее несложно. Номер телефона заранее запишите. 39-101.5. Есть также конкурс, он называется «Откуда звук?». Также пообщаемся на тему интересных новостей, которые, ну, так сказать, в курьезном плане происходят по всему миру. Вот надеемся, что подберем для вас одну-две в конце этого часа. Ну и хотелось бы немножечко афишировать. Оказывается, уже в нашем парке ЦПКО есть 18 кабин для колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Она уже на площадке в Волгограде. Это первая партия из 68 вот этих сферических модулей красивых, которые разместят на нашем 120-метровом вантовом колесе. Значит, партия следующая уже в пути. Скоро прибудут кабины, как сообщил непосредственно директор парка. А вообще, каждая кабина будет оборудована посадочными местами и кондиционером. А благодаря панорамному остеклению гости смогут увидеть город и его окрестности на расстоянии до 100 километров вглубь, вширь, в длину, ну и так далее. Короче, действительно, так сказать, легенда, судя по всему, на наших глазах строится, и скоро мы будем рады поприветствовать друг друга с высоты 120 метров. Ну и чаек, которые будут там нам тоже красиво улыбаться. Значит, все, пожалуй, надо стартовать. Слушай, родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
6: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
7: КБУКа «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УКРН 104-340-014-82-26.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Пару слов о погоде на ближайшие сутки, друзья. Во-первых, еще раз скажу сразу заранее, что на этой неделе нас не ждет сильное понижение температуры. Поэтому радуйтесь, по крайней мере, вот до воскресенья точно. Показывают, что точно больше 20 градусов нас ждет именно в плане температурном. Погода на ближайшие несколько дней. Если говорить про сегодня, то сейчас за окном у нас 18 градусов, а будет 22. Пасмурно, но без осадков, ночью 17. При этом завтра небольшое понижение, обещают нам до 20 градусов, что поднимется температура днем, ну и ночью около 13. При этом снова облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер при этом юго-восточный.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Итак, друзья, традиционная рубрика для этого времени. Рубрика «Встречка» с Александром Морозовым. Прямо сейчас в прямом эфире, поэтому можно звонить. 39-101-5. Свои вопросы, а также мнения можете высказывать в прямом эфире, как я уже и сказал. Ну и Александру Морозову говорим «Здравствуй».
4: Да, привет. Как дела, как погода?
1: Ну, вот посмотрел на этой неделе, Сань. Ну, что это такое? Октябрь, 22 днем, там 13-14 ночью.
4: Ты не прибедняйся, нормальная еврозима нас ждет. Будем принимать звонки. 39-101-5, это наш номер телефона. Вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. И если у кого-то есть вопрос по тому или иному автомобилю, может быть, хочется про свой рассказать, либо дать полезный совет нашим радиослушателям, пожалуйста, набирайте наш номер уже сейчас, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы вас ничто не отвлекало. Лучше вообще остановиться, поговорить и с нами уже продолжить.
1: Да, друзья, вот здесь были люди, которые звонили чуть раньше. Вот сейчас как раз самое время, потому что они спрашивали, когда можно с Александром поговорить. Вот сейчас мы прям вот с ним уже на связи, прямой эфир, еще раз. Алло.
4: Доброе утро.
1: Алло.
4: Алло. Алло.
1: Ну, выскочил за пределы.
4: Че, срывает?
1: Да, у нас такое бывает.
4: Ничего, у меня тоже такое бывает.
1: Когда в жизни отечек
4: много. Я срываюсь, да,
1: периодически. Я пью. Вот, поэтому...
4: Ну,
1: вот
4: надо, чтобы на дороге себя нормально...
1: Нет, на дороге нельзя срываться, это опасно, да. Алло!
4: Да-да.
1: Доброе утро.
5: Да, слушаю вас. Алексей, меня зовут.
4: Говорите, Алексей.
5: Вопрос такой, да, Саш. Слушай, у меня вот просто сейчас дилемма стоит. Езжу на Логане, но нужно универсал какой-то. Просто сейчас смотрю на рынок, там сейчас много параллельки возят. Вот думаю, этот, Рено... XM3, что ли, она у них? Ну, наша Аркана, а у них корейская, она по-другому. Ага. Вот как она вообще у них? Вот 1.3 двигатель. Стоит ли?
4: Слушай, ну, он на самом деле себя неплохо зарекомендовал на платформе Duster. То есть, как бы, угу. Вообще, в принципе, я считаю, что Duster — это одна из самых удачных реинкарнаций B0. И вот тот человек, который пользовал Логаны, единственное, что его может остановить, это какие-то отсутствия рекомендаций по моторам 1.3. Он, по сути, всеядный, он не дает, конечно, того динамического ощущения, которое мы ждем обычно от турбированного двигателя, но если вы плюс-минус путешествуете чисто в городе, и вам нужно просто больше багажник, и выше платформу, то другого варианта, по сути, кроме Дастера на моторе 1.3, либо Арканы на моторе 1.3, у вас, по сути-то, как бы и нет, все остальное атмосферники. Но есть вариант Каптюров, но это как бы такой более такой визуальный вариант, да. Вот для тех, кто на последнем поколении Дастеров, вернее, Логанов ездил, это как бы более-менее такая похожая тема. Но мне не очень понравились огрехи с эргономикой и наклон экрана, потому что он реально брекует. Но что касается комфорта, это плюс-минус такие же польта, как вот и с другими реинкарнациями этой платформы у производителя. Но у них же есть еще и прям универсалы, универсалы. Там, правда, цена уже совсем другая. И просвет дорожный не совсем тот, который мы любим. Но, слушай, вот я честно тебе скажу, я прокатился на Талисмане, и я прям порадовался. Это реально интересная машина. Это прямо вот городской универсал. Если у вас позволяют погодные условия, дорога, я бы, наверное, даже посмотрел, живи я в южном регионе, реально себе такую машину. Он очень неплохо рулится. Он вполне себе динамичный и управляемый, и он по-европейски очень неплохо сбит именно в кузове «Универсал». Он мне очень напомнил в лучших своих проявлениях вариант «Олтрака» у «ВАК Групп». Но при этом у него длинная передняя часть, и надо аккуратно приезжать лежачих полицейских. У него есть дизельные варианты в 150 лошадей, и, к сожалению, нет полного привода. Поэтому, да, здесь как бы уже вариант такой. Либо мы смотрим в определенный бюджет кроссовер, остаются три варианта, которые я тебе перечислил, и я бы, наверное, с мотором 1.3 смотрел Duster. Либо уже смотреть прямо универсал и не стесняясь брать его, но при этом переплачивая.
5: Ну да, и жертвовать клиренсом.
4: Понял? Да, к сожалению, да. Так.
5: Угу. Спасибо.
4: Спасибо за звонок, удачного выбора. Следующий примем, напомню, наш номер телефона 39-101.5. Если вы хотите что-то добавить к нашим разговорам, если вы хотите свой вопрос озвучить, оставайтесь на связи, набирайте наш номер, так, чтобы не было никаких проблем с вождением. Остановитесь, поговорите с нами, потом продолжите, ничего страшного не случится. Алло.
6: Алло, здравствуйте, Александр.
4: Да, слушаю вас.
6: У меня такая ситуация, вот, проблема Nissan Almera Classic, сальник кулисы поменять. Проблема никто не может из автосервисов, езжу. Может, вы что-то посоветуете, как там, может, самому поменять?
4: А если у вас вообще подобные вещи в опыте, во-первых? Ну, есть, то есть, есть ли опыт подобных манипуляций?
6: Есть немного.
4: Ну, значит, что у нас? Смотрите, тут надо потише приемник, во-первых, сделать.
6: Ага.
4: В первую очередь, что у нас? Могут быть проблемы с чем? С доступом, потому что там надо к штокам подбираться. Второе, пыльники, с ними аккуратнее. Шплинты очень аккуратно надо из узла доставать. Что, потом вынимаете узел? Что еще? Сальники извлекаете, новые устанавливаете, узел собираете в обратном порядке. С одной стороны, это, казалось бы, легкотня. Но я так много знаю людей, которые то шплинт потеряют, то что-нибудь вставят не то, не тем концом. Нет нормального доступа, тяжело снять. Нет ямы, либо эстакады, чтобы это все сделать. Но, честно говоря, это достаточно такой трудоемкий процесс для такой, вроде, казалось бы, ерундовой вещи. Вещи. Съемник желательно бы, конечно, и инструменты там не особо как бы такие сложные нужны, но вот со съемниками некоторые автосервисы не дружат. Надо посмотреть, кто у вас есть из тех, кто занимается, в принципе, Renault Nissan. Я не думаю, что это такая прям сложная работа. Почему автосервисы отказываются это делать? Я что-то вот, ну, им проще, видимо, узлом выкинуть, узлом поставить, да, так говорят.
6: Ну да, типа отпилить вот

0: деньги за нее заплатить. Есть человек, который за нее возьмется. Просто вот такие как бы методы, типа отпилить что-нибудь и так далее, надо в первую очередь отпиливать тогда, когда нет другого варианта. То есть отпилить никогда не поздно. Вот отсмотреть там, допустим, шток, если на нем есть какие-то задиры или коррозии, то сальник все равно будет масло пропускать. В данном случае вы его, когда визуально осмотрите, но к нему для начала надо обеспечить доступ. Доступ обеспечите, и тогда все окей, можно и самому. Если не хочется с этим возиться, едем в сервис, продолжаем подбирать себе специалиста. Перебираем сервисы, пока не найдем тот, который сможет.
1: Ну да, я сейчас вот сервиса тоже есть. Он мне говорит, коробку надо скрывать. Я говорю, в смысле коробку?
0: Ну, полностью. Чего?
1: 25 тысяч, говорит, будет стоить.
0: Не, ну, люди, не знаю.
1: Это, может, развод?
0: Я думаю, скорее всего, да, выводы можно сделать, потому что на самом деле либо на яме, либо на подъемнике можно все это сделать. Единственное, надо посмотреть, как обеспечить себе доступ к этому штоку. Вот это, пожалуй, будет сложнее всего. Ой, как громко.
1: Ну все, я понял, спасибо, да.
0: Спасибо большое вам, удачи в поиске. Вообще, конечно, сервис из разряда «отпили и брось» — это такая себе история. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Я напомню, с Александром мы общаемся каждое буднее утро. Повтор встречки можно также услышать еще и в 13.15 и 19.15. Так что утро, в обед и вечером встречка, ее много не бывает. Ну и не забывайте про то, что есть такой раздел «Архив» на сайте volgradfm.ru. Там можно просто слушать в режиме онлайн, либо прям скачивать себе любимый те самые выпуски рубрики «Встречка», в которые, может быть, вы даже сами дозвонились.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
1: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».
0: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: УАО «РЖД» предлагает к продаже жилой дом площадью 120 квадратных метров по адресу Волгоградская область, муниципальный район Камышинский, сельское поселение Уметовское, село Умет, улица 60 лет Октября, дом 29. Торги проводятся на снижение цены до 3 миллионов 60 271 рубля. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Ну, а почему бы и нет? 9 часов 41 минута в Волгограде, друзья. Прямо сейчас можно дозваниваться по номеру телефона 39-115. У нас же есть конкурс, в котором есть классная история. Ну, во-первых, он сам по себе простой, этот конкурс, потому что надо просто отгадать звук. Есть люди, которые в этом шарят. А есть еще и люди, которые предлагают нам, что правильно забрать сертификат на 1000 рублей в магазин «Еврохенд». И прямо сейчас с нами кто-то на связи. Алло, привет! Алло, алло, алло, алло, сорвался звонок. Всяко бывает, друзья, поэтому можно перезвонить, а можно, можно и не звонить. У нас есть и такая функция, у нас же есть с вами мессенджер Макс и Телега, там можно оставлять свои сообщения. Да, послание вот с ответами желательно прислать первым, для того, чтобы именно как раз и забрать призочек. Да, опять же, нужно просто отгадать. Вопрос будет не очень сложно сегодня, ну, потому что вторник, не хотим никого напрягать, поэтому максимально по нарастающей только к пятнице. В пятницу самые сложные вопросы, да, потому что и мы уже с вами тоже не особо-то воспринимаем информацию, в том числе и звуковую. Короче, еще пока, значит, есть время, поэтому можно дозвониться. Пока этот самый музыкальный, а именно музыкальный отрывок сегодня будет для вас представлен в виде вопроса, будет звучать, можно будет тоже ответить на вопрос, что это. Алло, кто на связи? Алло, алло. Ну, бывает, что срывается, бывает, что балуются люди. Короче, прямо сейчас ставим вам тот самый звучок. Скажите, пожалуйста, откуда этот звук? 3, 2, 1. А вообще, не подожди, стойте. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Да, привет, как зовут тебя?
3: Дмитрий.
2: Дим, чуть-чуть можно пока потише приемник сделать. Скажи, ты в машине?
3: Да.
2: В машине?
3: Да.
2: За рулем?
3: Почти.
2: Почти. Ну, то есть ты пассажир?
3: Да, я готов услышать.
2: Ты готов слушать, да? Хорошо, ладно, да. Тогда очень близко ты сейчас к ответу, потому что ты находишься в машине, как будто бы это подсказка. Итак, внимание, можешь теперь делать приемник погромче, мы тебя сделали потише, чтобы не было эха в эфире. Скажи, пожалуйста, откуда этот звук?
3: Это

0: Да, этот звук наиграл наш звукорежиссер, наша же звукорежиссерская. Итак, что скажешь, Дим?
1: Из бумера.
0: Из бумера?
1: Да.
0: Ага, приемник сделаешь потише, пожалуйста. Вот, из бумера. А бумер, что это такое?
1: Ну, это машина.
0: О, прикольно. А я думал, фильм. Ну, в принципе, неплохо.
1: Ну, не, ну и фильм, и бумер.
0: Да, конечно, все знают эту мелодию, потому что ассоциативно, несмотря на то, что вроде, по-моему, это группа «Ленинград»,
1: да, написано? У меня даже на звонке стоит эта мелодия.
0: Да ты что, до сих пор?
1: Да.
0: Нифига себе ты крутяк. Короче, поздравляю тебя с победой. Давай прямо сейчас ее и отметим в эфире, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4.
1: 3-4.
0: Нормально, почти как Димон.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. Два салона, два бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский. Азизбекова, 77. Автосалоны «Бульвар». Забирай и уезжай.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
4: Вперед за выгодой! Гибкая черепица «Руфшилд» стала еще доступнее. «Руфшилд» по выгодной цене в компании «Билдж». 50-50-44.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Сенсация» прямо сейчас. Пожалуй, стоит о чем-то поговорить. Ну и нашел статистику. Это мы любим. Касается она России и не только. Короче, где быстрее всего накопить на собственную квартиру в регионах России? Ну и есть эксперты, которые, соответственно, провели целое массовое такое исследование, проверили цены, зарплаты и так далее, и поняли, что в трех регионах нашей страны можно накопить за 9 лет в среднем. Ну, соответственно, на квартиру, ну, там, условно, какой-то там среднего класса. Вот. И это самый короткий срок. То есть, если вы откладываете, у вас есть какие-то деньги на жизнь и так далее. Внимание! Волгоградская область сюда не попала. Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Вот именно в этих регионах нужно жить, чтобы накопить на квартиру быстрее, чем во всех остальных регионах России. Кстати, эксперты оценили жилищные условия в российских регионах. Ну, в целом, конечно же, есть места, где иногда очень и очень тяжело накопить. Да, вот, например, я знаю точно, что очень и очень дорогие квартиры в Санкт-Петербурге. То есть цены приближены к московским, а зарплата, между прочим, ниже московских в Питере. И, соответственно, вот эта разница в цене и доходах как будто бы немножечко делает этот город не совсем пригодным для накопления средств. Но если вы накопили на квартирку свою, да, дальше что? Живете в ней и становитесь постепенно бабушкой или дедушкой, то вам самая дорога, ну, например, в зимний период в город под названием Нячанг. Я говорю про вьетнамский курортный городочек, где есть целый район русских бабушек, друзья. Вот эти самые люди, которые зарабатывают на сдаче своей квартиры в зимний, осенний, зимний, весенний период, уезжая при этом куда? Правильно, во Вьетнам, чтобы что? Радоваться солнышку, загорать, купаться и так далее. Короче, наши пенсионерки из Новосибирска, Иркутска, Тюмени живут у моря. Вьетнамцы зовут их мадам. Российской пенсии хватает не только на безбедную жизнь, но и на туризм, и на ресторанчики, так сказать, в том числе. Так вот, оказалось, наши теперь тоже могут себе вот такое позволить. Почему? Потому что, если говорить про, так сказать, среднюю российскую пенсию, ну, допустим, 25 тысяч рублей, я, правда, не знаю, я еще пока не пенсионер, но предположим так. А средняя зарплата жителя Нячанга во Вьетнаме около 25 тысяч рублей тоже. Если же у вас есть дети, которые вам еще пришлют, так сказать, денежек, ну, например, в месяц, так, 10 тысяч, то вы как минимум в полтора раза зарабатываете, чем обычный средний вьетнамец, живущий в Нячанге. Получается, что вы даже в какой-то степени богач. А при этом у вас есть дополнительный доход в виде сдаваемой вами квартиры, если она принадлежит вам. Но все-таки, я думаю, что у большинства бабушек именно так и есть. Ну и, конечно же, это что? Курортное проживание прямо на берегу моря. Ну, фактически, может быть, на второй линии. Короче, имейте в виду, друзья, есть схемка рабочая. Вот. Значит, что касается этого часа. Пожалуй, будем завершать его. Делаем это красиво, как всегда, через новостной выпуск от Дарьи Колотиной. Ну и потом продолжим. У нас есть четвертый час утреннего шоу. 3-4. Никуда не убегайте. Оставайтесь с нами, будет весело.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
2: Твое время.
3: 10 часов.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
3: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам исполнительного директора Роспродсоюза Дмитрия Вострикова, из-за неудачной лососевой путины текущего года красная икра не исчезнет с полок. Дефицита не будет благодаря переходящим запасам замороженной рыбы после удачного прошлого года. Рыночный механизм сбалансирует ситуацию через рост цен, из-за чего спрос снизится. Часть покупателей откажется от дорогой красной икры в пользу более дешевой белой или икры других рыб. Продукции хватит на всех, но из-за нее придется заплатить дороже, пишет ТАСС. В Волгоградской области 99 сотрудников Федеральной службы судебных приставов России из 56 регионов сдали экзамен на право ношения зеленых беретов на базе центра «Авангард» и 187-го учебного центра инженерных войск. На Мамаевом кургане губернатор Андрей Бочаров и директор ФССП Дмитрий Арестов вручил знаки отличия 8 прошедшим испытания приставам. Глава региона отметил их профессионализм и вклад в защиту интересов государства. А руководитель службы подчеркнул, что общее число обладателей зеленых беретов достигло 92 человек. В завершении церемонии участники возложили цветы к вечному огню, могиле маршала Чуйкова и малой братской могиле. Приложение «Госуслуги Дом» собирает из государственной системы ГИС ЖКХ историю начислений и платежей за прошлые периоды, что позволяет сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах на ЖКУ. Чтобы просмотреть свои данные, нужно открыть раздел «Счета» на главном экране или вкладку «Счета ЖКУ», выбрать историю начислений и платежей и указать в календаре нужный период. Если оплата через сторонний банк не отразилась сразу, следует подождать несколько дней, а при возникновении вопросов подать заявку в управляющую компанию с приложением фотоквитанции через раздел «Заявки» или прямо со страницы конкретного счета. В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Среднеохтубинском районе стартовал двухдневный слет наставников движения «Первых». В Волгоградской области, в котором принимают участие более 200 педагогов, организованные региональным отделением движения, насчитывают 170 тысяч членов. В рамках мероприятия, проходящего под ключевым направлением нацпроекта «Молодежь и дети», участники будут обмениваться опытом и повышать квалификацию, посещать лекции и спикер-сессию по проекту «Значимый взрослый», где их научат организовывать наставничество с нуля, проводить мероприятия для подростков и работать с особенностями данной возрастной категории. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Факт дня. Именно с этого хочется начать четвертый час утреннего шоу 3-4. Много мужчин, вот сильно много мужчин, опять же, сильно переоценивают свои шансы в бою против гусей. Ну или просто одного гуся. Да, попробуйте. Попробуйте подраться с ним, друзья. Даже если вы уже взрослый дядька, да, вспомните свое детство. Помните, как вы убегали, крича при этом «мама, мама». В этот раз будет практически так же, я прям уверен. Гусь беспощаден, гусь, ну, вообще-то, на самом деле, гусь очень мощный. Не знаю, почему я решил поговорить про гусей, наверное, просто потому, что хочется, как гуси-лебеди, улететь клином с работы, потому что время уже почти настало. Хотя, слово «почти» здесь все-таки, ну, имеет серьезное значение, скрыто как минимум 50 с лишним минут за этим словом. Что касается этого часа, то в целом хорошее настроение присутствует у всех тех, кто продолжает нас слушать на протяжении 4 часов. И вот вам, пожалуйста, 4-й уже наступил. Но не нужно выключаться. Мол, типа, подождите, у нас же есть классный, например, прогноз погоды. Очень классно, ребята. Точные цифры расскажу вам чуть позже. Есть также рубрика под названием «Живи с этим», с интересными фактами. Обязательно сенсационные курьезы тоже разберем. Ну и, как всегда, хочется немножко окунуться в наш проект под названием «Креативный драйвер». На правах рекламы, напоминаю, друзья, мы вместе с Диной Косичкиной и не только гоняем по различным точкам и локациям Волгограда и Волгоградской области. И вот заехали в авторское ателье Евгений Карпович на Пражскую 17. ИП Карпович Евгения Валерьевна. Значит, нам рассказали там о том, что вы имеете уникальную возможность не просто, так сказать, пошить что-то новое, но и отреставрировать что-то старое. Там занимаются пошивом, ремонтом, реставрацией одежды, а также кожи и меха. Бывают такие случаи, когда нельзя уже просто отнести в обычную мастерскую. Вот здесь за экстремальные, те самые сложные случаи берутся действительно мастера своего дела. Напоминаю, что сама по себе Евгений Карпович работает уже в сфере пошива одежды более 20 лет. Это профессиональный опыт, который, ну, как говорится, никуда не денешь. И она с этим опытом живет, передает его в том числе тем, кто вместе с ней работает и трудится на Пражской 17 в Волгограде, здесь, в центре города. Но, опять же, основные преимущества перед конкурентами у них это что? Качество. Работа с мехом и кожей, за которую иногда не берутся другие мастерские, чистка шуб и дубленок. И при этом еще дается гарантия на работу. Видеоролик можно посмотреть на нашей странице в группе ВКонтакте «Волгоград FM». Ну и, конечно, напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Прямо сейчас мы стартуем. Самое родное в мире – это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на «Волгоград FM».
3: Реклама.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: А куда мы едем?
8: На шопинг, собирать образы.
9: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
8: Ну что, готова к шопингу?
7: Всегда готова.
9: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
7: Рябцев Fashion Test.
10: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Тут прогноз погоды уже согрел мою душу и, надеюсь, вашу тоже. Хотя, помимо души, он греет еще и тело, друзья. Ну, во-первых, сейчас плюс 20, а когда такое было, чтобы 13 октября было плюс 20 в начале 11 дня? А в целом, сегодня температура воздуха обещает быть, конечно же, комфортной для того, чтобы гулять даже в футболке. При наличии небольшого ветра, 5-6 метров в секунду, все-таки это направление юго-восточное, поэтому холодно точно не будет. 22 градуса днем и около 18 градусов ночью. При этом пасмурно, но без осадков. Завтра уже с утра нам синоптики обещают небольшой дождь. А ведь буквально час назад об этом ни слова. Днем также 22, к вечеру распогодится и будет солнечно. Ночью 13 градусов. Ветер снизится до 2-3 метров в секунду. И направление будет такое же, восточное-юго-восточное.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: 2 на Волгоград FM.
1: А вот и рубрика «Живи с этим» подъехала, друзья. 10 интересных фактов мы вам отсыпаем. Но сегодня такой довольно объемный факт. Я узнал про того самого Христофора Колумба, который во время четвертой экспедиции со своей командой жили целый год на Ямайке. Ну, казалось бы, прикольно пожить на Ямайке, мол, типа,

0: таблицам, обнаружил, что 29 февраля... По мне, хоккеисты, они же еще в этой амуниции, которая непосредственно у них под одеждой, выглядят здоровенными. Вот. Ну и действительно это выглядит как будто бы на продажу даже вполне себе. Единственное, что это же потная штука. Короче, я хочу пожелать вам всем хорошего дня, друзья. Оставайтесь с нами на 101.5. Не забывайте про то, что каждое утро с 7 до 11 мы пытаемся вам рассказать что-то интересное. Все это под лучшую музыку на Волгоград FM. А прямо сейчас я, Олег Шарапов, прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Всем пока.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве, а также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн, в основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а аукционы на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. Приложение госуслуги «Дом» собирает из государственной системы ГИС ЖКХ историю начислений и платежей за прошлые периоды, что позволяет сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах на ЖКУ. Чтобы просмотреть свои данные, нужно открыть раздел «Счета» на главном экране или вкладку «Счета ЖКУ», выбрать историю начислений и платежей и указать в календаре нужный период. Если оплата через сторонний банк не отразилась сразу, следует подождать несколько дней, а при возникновении вопросов подать заявку в управляющую компанию с приложением фотоквитанции через раздел «Заявки» или прямо со страницы конкретного счета. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни, а подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенции, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Да, лирик, конечно, умеет нагнать аутентичности. Вот слушаешь и прямо чувствуешь, как атмосфера вокруг становится пронзительнее. Даже чайник на кухне закипает с особым глубоким смыслом. Все мы иногда с вами немножко лирик, когда смотрим на осенний дождь за окном и думаем о великом. Но нам с вами повезло, сегодня дождя никакого нет, осадков не ожидается. Отличная октябрьская погода, так что выдыхаем, стряхиваем вот эту легкую грустинку и врываемся в этот день. Всех приветствую на волнах Волгоград FM. Сегодня у нас вторник, 13 октября, время набирать обороты и делать эту неделю по-настоящему сочной. Так что включайте приемники погромче, впереди много отличной музыки и отличных новостей. И я всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УКРН 104-340-014-82-26.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский. Наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
8: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
9: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
8: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Vibe.
1: Погода на Волгоград FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 16.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» мы решили поговорить о свечах накаливания для дизельных двигателей. Один из слушателей пожаловался, что не запускается, возможно, какие-то проблемы. Как предотвратить или как сделать так, чтобы таких проблем не было с запуском автомобилей? Как правило, регламент замены свечей накаливания составляет в среднем 60-100 тысяч километров, а максимальный срок службы свечи вовсе достигает 160 тысяч. Однако, я бы не советовал дожидаться таких пробегов по ряду причин. Во-первых, свеча накаливания сама по себе более хрупкая, чем свечи зажигания. А во-вторых, если ее оставить без обслуживания на долгий период времени, есть риски потом просто не выкрутить свечу из свечного колодца. Лучше всего вообще периодически раз в год-полтора выкручивать свечи накаливания, чтобы не столько провести профилактический осмотр ее состояния, сколько не дать ей закореть в свечном колодце. По внешнему виду свечи вообще можно судить о возможной причине повреждений. Ее. Например, типичным признаком повреждений из-за превышения напряжения является вздутая калильная трубка, а применение неправильного момента затяжки может стать причиной разрушения на корпусе. Нередко, кстати, свеча накаливания может повредиться во время установки или демонтажа, что может случиться как в случае с керамическими, так и с металлическим штифтом свечами накаливания. Крайне важно при установке использовать динамометрический ключ. Еще одно обязательное правило при замене свечи накаливания – обязательно нужно почистить свечные колодцы и резьбовые соединения, иначе есть риск либо некорректно вкрутить свечу при установке, повредив ее резьбу, либо сломать ее в момент следующей замены. В целом, при монтаже следует осторожно обращаться со свечами накаливания, особенно керамическими. И еще раз повторюсь, сам регламент замены свечей накаливания, установленный заводом изготовителей, не отменяет профилактического осмотра хотя бы раз в год-полтора. Ну и, конечно, все работы производите заблаговременно, не тяните, потом будет дороже.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Это Broken Strings в эфире Волгоград FM. Вообще, метафора с порванными струнами шикарная, я считаю. Каждая вторая драма в жизни выглядит именно так. Струна лязнула, лад поплыл, но мы продолжаем усиленно делать вид, что играем соло на каком-нибудь стадионе, где присутствует 1100 человек. Слушай, что думаешь, чувак, у тебя инструмент как бы ушел погулять, остановись, поменяй комплект. Но нет, драматично доиграть на одной жиле, это же святое. Так что менять струны, друзья мои. А вот здесь, в эфире Волгоград FM, все натянуто идеально и настроено как надо. Впереди Сайдерленд, Туру, и Бен появится. Ну и раньше всех Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
10: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Это Артик Асти в наших колонках. Вот знаете, каждый раз, слушая такие треки про сложные токсичные тусовки, хочется выписать авторам рецепт спокойного сна. Ну, потому что люди тратят годы, чтобы выяснить, кто кого перемолчит, чей характер круче, кто громче хлопнет дверью. Ну, мне кажется, так происходит у многих. Ну зачем, если можно просто слушать модные треки на волнах Волгоград FM? Так что поберегите нервы, друзья мои, они дороже любых модных трендов. Ну а у нас впереди финал этого часа. Алан Уокер у него появится с вероятной композицией «Send Me To Sleep». Спой мне для сна, как говорится. Но вы не спите, потому что далее отличная музыка. Кимо Саундс тоже появится. Рай Слоу, оставайся с нами.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна», Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. В конце октября в поселке Пятиморск Калачевского района состоится чемпионат Волгоградской области по ловле спиннингом с берега, к участию в котором приглашаются все желающие. Соревнования в личном командном составе пройдут на ВДСК. Команды по 3 человека без возрастных ограничений могут регистрироваться до 27 октября. В зачет принимаются окунь, судак, перш, щука, жерех и ясь. А самых удачливых рыболовов ждут кубки, медали, дипломы и подарки от партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте региональной общественной организации Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области. Подробности можно уточнить по телефону 8-961-669-93-88. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Hold the Horizon на 101.5 от Зои озвучила такое главное человеческое упрямство. Это когда ситуация давно вышла из-под контроля, но ты из принципа отказываешься это признавать. Из серии «Мы поехали на пикник чисто отдохнуть под проливным дождем». Значит, будем радоваться жизни, даже если сидим по колено в грязи. Горизонт валится, смывает все вокруг, но мы держим позицию с гордо поднятой головой. Да, главное в любой непонятной ситуации делать это серьезным видом, и тогда все, в принципе, хорошо. Так что продолжим и музыку с таким же видом слушать. Ну, может быть, не прям с таким, может быть, можно дать себе маленькую поблажку. Леди Гага, продолжение часа. This is That Dog The Roof Time. Чуть ранее напомнит про золотое лето. Ну и на закусочку Доминик Файк, Baby Doll, совсем скоро.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 16.

0: Великолепный голос Клементины Дуглас и Кэлвин Харрис в эфире Белград FM с треком «Blue Signs». Кстати, о благословениях. Кэлвин несколько лет подряд возглавлял список самых высокооплачиваемых диджеев мира с доходами по 40 миллионов долларов в год, представляете? И вот он с баснословными состояниями и пишет треки о том, как важно ценить простые жизненные уроки и искренние чувства. Но учитывая то, что он, так скажем, поднялся сам с низов, то ему об этом говорить не то, что можно, даже нужно, что он, в принципе, благополучно и делает. Ну, а мы возвращаемся к нашей эфирной реальности. Впереди много интересного. Алек и Халид, Dive Into Me, дуэт Fastboy, а также Хьюджел и Фрэнк Монтана раньше всех.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
10: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Вы замечали, что лучшие авантюры в жизни всегда начинаются именно вот с такого настроения, когда логика выключается, аргументы за и против заканчиваются, и ты просто говоришь себе: «Ай, ладно, погнали». И все, дальше не видно низги. Шум, гам, непонятные попутчики и спонтанные поездки неизвестно куда. Попытка навести порядок в жизни снова откладывается на понедельник. Зато воспоминаний сколько, да, на целый альбом. Кстати, эти альбомы, воспоминания и фотографии лучше хранить все же на телефоне или на личном компьютере. Шакира и Бёрна Бой только что. Дай-дай. Впереди у нас финал этого часа. Мизмо, Hello, а также Pink с невероятно крутой композицией Try. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
7: На шопинг, собирать образы.
8: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
7: Ну что, готова к шопингу?
6: Всегда готова.
8: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
9: Рябцев Fashion Test.
10: Спонсор ИП Набиуллин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу: город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По словам исполнительного директора Роспродсоюза Дмитрия Вострикова, из-за неудачной лососевой путины текущего года красная икра не исчезнет с полок. Дефицита не будет благодаря переходящим запасам замороженной рыбы после удачного прошлого года. Рыночный механизм сбалансирует ситуацию через рост цен, из-за чего спрос снизится. Часть покупателей откажется от дорогой красной икры в пользу более дешевой белой или икры других рыб. Продукции хватит на всех, но из-за нее придется заплатить дороже, пишет ТАСС. В Волгоградской области 99 сотрудников Федеральной службы судебных приставов России из 56 регионов сдали экзамен на право ношения зеленых беретов на базе центра «Авангард» и 187-го учебного центра инженерных войск. На Мамаевом кургане губернатор Андрей Бочаров и директор ФССП Дмитрий Арестов вручил знаки отличия 8 прошедшим испытания приставам. Глава региона отметил их профессионализм и вклад в защиту интересов государства. А руководитель службы подчеркнул, что общее число обладателей зеленых беретов достигло 92 человек. В завершении церемонии участники возложили цветы к вечному огню, могиле маршала Чуйкова и малой братской могиле. Приложение «Госуслуги Дом» собирает из государственной системы ГИС ЖКХ историю начислений и платежей за прошлые периоды, что позволяет сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах на ЖКУ. Чтобы просмотреть свои данные, нужно открыть раздел «Счета» на главном экране или вкладку «Счета ЖКУ», выбрать историю начислений и платежей и указать в календаре нужный период. Если оплата через сторонний банк не отразилась сразу, следует подождать несколько дней, а при возникновении вопросов подать заявку в управляющую компанию с приложением фотоквитанции через раздел «Заявки» или прямо со страницы конкретного счета. В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Среднеохтубинском районе стартовал двухдневный слет наставников движения «Первых». В Волгоградской области, в котором принимают участие более 200 педагогов, организованные региональным отделением движения, насчитывают 170 тысяч членов. В рамках мероприятия, проходящего под ключевым направлением нацпроекта «Молодежь и дети», участники будут обмениваться опытом и повышать квалификацию, посещать лекции и спикер-сессию по проекту «Значимый взрослый», где их научат организовывать наставничество с нуля, проводить мероприятия для подростков и работать со особенностями данной возрастной категории. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: от Богдана Медведева в начале часа растворился в эфире, оставив после себя такой отличный качающий настрой. Никаких лишних слов, глубоких смыслов и драмы. Просто такой вот плотненький бит, правильные частоты и хороший ритм, под который одинаково удобно ехать по делам и просто залипать в окно на городские пробки. Иногда самый лучший саундтрек – это тот, который не грузит тебе голову, а просто настраивает на нужную волну. На волну Волгоград FM, друзья мои. Так что ловим этот вайп и катимся далее по нашим волнам. Вторник, 13 октября. Кстати, можно прокатиться еще и по Манхэттену, почему бы и нет. Карлита и Софи Такерс в первые 30 минут. Также появятся Two Colors, Примадонна и раньше всех Медузы и Генри Кэмэмайл, Don't Wanna Go Home. Ну и, конечно, не могу не упомянуть повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще ее можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
8: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
9: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
10: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
11: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
12: Телефон 60 99 44.
10: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 16.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Говорите, Алексей. Вопрос такой, да, Саш. Слушай, у меня вот просто сейчас дилемма стоит. Езжу на Логане. Ну, нужно универсал какой-то. Просто сейчас смотрю на рынок, там сейчас много параллельки возят. Вот думаю, этот, Renault XM3, что ли, она у них? Ну, наша Аркана, а у них корейская, она по-другому. Ага. Вот как она вообще у них? Вот 1.3 двигатель. Стоит ли?
3: Слушай, ну, он на самом деле себя неплохо зарекомендовал на платформе Duster. То есть, как бы, вообще, в принципе, я считаю, что Duster — это одна из самых удачных реинкарнаций B0. И вот тот человек, который пользовал Логаны, единственное, что его может остановить, это какие-то отсутствие рекомендаций по моторам 1.3. Он, по сути, всеядный. Он не дает, конечно, того динамического ощущения, которое мы ждем обычно от турбированного двигателя. Но если вы плюс-минус путешествуете чисто в городе, и вам нужно просто больше багажник и выше платформу, то другого варианта, по сути, кроме Duster на моторе 1.3, либо Арканы на моторе 1.3, у вас, по сути-то, как бы и нет. Все остальное атмосферники. Но есть вариант Каптюров. Но это как бы такой более такой визуальный вариант, да. Вот для тех, кто на последнем поколении Дастеров, вернее, Логанов ездил, это как бы более-менее такая похожая тема. Но мне не очень понравились огрехи с эргономикой и наклон экрана, потому что он реально брекует. Но что касается комфорта, это плюс-минус такие же польта, как вот и с другими реинкарнациями этой платформы у производителя. Но у них же есть еще и прям универсалы, универсалы. Там, правда, цена уже совсем другая. И просвет дорожный не совсем тот, который мы любим.
2: Да.
3: Но, слушай, вот я честно тебе скажу, я прокатился на Талисмане, и я прям порадовался. Это реально интересная машина. Это прямо вот городской универсал. Если у вас позволяют погодные условия, дорога, я бы, наверное, даже посмотрел, живи я в южном регионе, реально себе такую машину. Он очень неплохо рулится. Он вполне себе динамичный и управляемый, и он по-европейски очень неплохо сбит именно в кузове универсал. Он мне очень напомнил в лучших своих проявлениях вариант Олтрака у ВАК Групп. Но при этом у него длинная передняя часть, и надо аккуратно приезжать лежачих полицейских. У него есть дизельные варианты в 150 лошадей, и, к сожалению, нет полного привода. Поэтому, да, здесь как бы уже вариант такой. Либо мы смотрим в определенный бюджет кроссовер, остаются три варианта, которые я тебе перечислил, и я бы, наверное, с мотором 1.3 смотрел Duster. Либо уже смотреть прямо универсал и, не стесняясь, брать его, но при этом переплачивая.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
3: Да, слушаю вас.
4: У меня такая ситуация, вот, проблема Nissan Almera Classic, кулису поменять, сальник кулисы поменять. Проблема никто не помнит, из автосервисов езжу, может, вы что-то посоветуете, как там, может, самому поменять?
3: А если у вас вообще подобные вещи в опыте, во-первых? Ну, то есть, есть ли опыт подобных манипуляций?
4: Есть немного.
3: Ну, значит, что у нас? Смотрите, тут надо потиш-приемник, во-первых, сделать.
4: Ага.
3: В первую очередь, что у нас? Могут быть проблемы с чем? С доступом, потому что там надо к штокам подбираться. Второе, пыльники, с ними аккуратнее. Шплинты очень аккуратно надо из узла доставать. Что, потом вынимаете узел? Что еще? Сальники извлекаете, новые устанавливаете, узел собираете в обратном порядке. С одной стороны, это, казалось бы, легкотня. Но я так много знаю людей, которые то шплинт потеряют, то что-нибудь вставят не то, не тем концом. Нет нормального доступа, тяжело снять, нет ямы, либо эстакады, чтобы это все сделать. Но, честно говоря, это достаточно такой трудоемкий процесс для такой, вроде, казалось бы, ерундовой вещи. вещи. Съемник, желательно бы, конечно. И инструменты там не особо как бы такие сложные нужны. Но вот со съемниками некоторые автосервисы не дружат. Надо посмотреть, кто у вас есть из тех, кто занимается, в принципе, Renault-Nissan. Я не думаю, что это такая прям сложная работа. Почему автосервисы отказываются это делать? Я что-то вот, ну, им проще, видимо, узлом выкинуть, узлом поставить, да, так говорят.
4: Ну да, типа отпилить вот это вот. И
3: что что отпилить конкретно?
4: Ну вот, где сальник крепится, вот этот вот шток.
3: Ну, то есть шток отпилить прям целиком? Ну нет, я на самом деле... Ну, интересно, конечно. Я бы посоветовал обратиться еще. Может быть, кто-то из работников сервиса сейчас нас слышит и готов поменять вам спокойненько сальник на Альмере. Ребят, если есть такая возможность, на кулисе есть сальник, который надо поменять человеку. Да, работа не самая простая, может быть, но мне кажется, вполне адекватная. И если ты готов деньги за нее заплатить, есть человек, который за нее возьмется. Просто вот такие как бы методы, типа там, отпилить что-нибудь и так далее. Надо в первую очередь отпиливать тогда, когда нет другого варианта. То есть отпилить никогда не поздно. Вот отсмотреть там, допустим, шток, если на нем есть какие-то задиры или коррозии, то сальник все равно будет масло пропускать. В данном случае вы его, когда визуально осмотрите, но к нему для начала надо обеспечить доступ. Доступ обеспечите, и тогда все окей, можно и самому. Если не хочется с этим возиться, едем в сервис, продолжаем подбирать себе специалиста. Перебираем сервисы, пока не найдем тот, который сможет.
4: Ну да, я сейчас вот сервиса тоже есть. Он мне говорит, коробку надо скрывать. Я говорю, в смысле коробку?
3: Ну, полностью. Чего?
4: 25 тысяч, говорит, будет стоить.
3: Не, ну,
4: люди, не знаю. Это, может, развод?
3: Я думаю, скорее всего, да, выводы можно сделать, потому что на самом деле либо на яме, либо на подъемнике можно все это сделать. Единственное, надо посмотреть, как обеспечить себе доступ к этому штоку. Вот это, пожалуй, будет сложнее всего. Ой, как громко.
4: Ну все, я понял, спасибо, да.
3: Спасибо большое вам, удачи в поиске. Вообще, конечно, сервис из разряда «отпили и брось» — это такая...

0: Бруно Мартини и Зибе в наших колонках. Отчаянный призыв «Услышь меня сейчас» в реальной жизни обычно звучит совсем не так красиво. Ты произносишь его, как правило, на разрыв аорты, когда полчаса объясняешь человеку, какую именно сметану купить в магазине, а он тебе все равно приносит какой-нибудь кефир. И сидишь такой с лицом полной безысходности, размышляя о глубоком кризисе коммуникации. Думаешь, да, тяжело. Но как ни крути, под такую музыку все это переживается намного легче. G-Hope и Мигель в продолжении часа, Sweet Dreams, а также группа One Republic, Invincible.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист из диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
12: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Проект Тейв с треком Meet Me in the Dark выдали нам такую отличную порцию мрачного электронного вайба. Кстати, о трендах. Подобный плотный нуарный звук с глубоким басом сейчас переживает настоящий бум во всех коротких видео, в рилсах. Простые локальные продюсеры выкладывают свои релизы в сеть, а алгоритмы за считанные дни разносят их по трендам. Вот она, что называется, сила правильного бита и плотного низа в действии. Группа Blackpink не даст соврать, их композиция Jump сразу после небольшой короткой паузы делает громче.
1: Реклама.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве, а также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн, в основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а аукционы на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. Приложение «Госуслуги Дом» собирает из государственной системы ГИС ЖКХ историю начислений и платежей за прошлые периоды, что позволяет сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах на ЖКУ. Чтобы просмотреть свои данные, нужно открыть раздел «Счета» на главном экране или вкладку «Счета ЖКУ», выбрать историю начислений и платежей и указать в календаре нужный период. Если оплата через сторонний банк не отразилась сразу, следует подождать несколько дней, а при возникновении вопросов подать заявку в управляющую компанию с приложением фотоквитанции через раздел «Заявки» или прямо со страницы конкретного счета. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенций, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
0: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Вот за эти романтические искания спасибо Джонасу Блю и его треку «Girl». Слушаешь эти страдания по той самой единственной и думаешь, как же все-таки красиво все выглядит в песне. Да? Герой готов объехать весь мир, прочесать все континенты и перевернуть все вверх дном, включая горы. Можно, кстати, вспомнить фильм «Евротур», да? В реальности же все обычно упирается в то, что она живет на другом конце города, а там пробки 9 баллов, еще и мост бывает перекрыт. Привет Красноармейскому, да? И вся эта романтика моментально разбивается о тарифы такси. Но зато помечтать по такой вот красивый трек никто не запрещал. А вторник, друзья мои, 13 октября. Впереди у нас много отличной, шикарной музыки. Cat's Eye, Alan, Kygo и Sandra Cavazz, Crash Adams, Steady Swims, а также Swish, раньше всех Crazy For You. Ну и рубрика Римзона в 14.15, тоже не забывайте.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А куда мы едем?
4: На шопинг, собирать образы.
5: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
4: Ну что, готова к шопингу?
3: Всегда готова.
5: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
6: Рябцев Fashion Test.
5: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 16.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» мы решили поговорить о свечах накаливания для дизельных двигателей. Один из слушателей пожаловался, что не запускается, возможно, какие-то проблемы. Как предотвратить или как сделать так, чтобы таких проблем не было с запуском автомобилей? Как правило, регламент замены свечей накаливания составляет в среднем 60-100 тысяч километров, а максимальный срок службы свечи вовсе достигает 160 тысяч. Однако, я бы не советовал дожидаться таких пробегов по ряду причин. Во-первых, свеча накаливания сама по себе более хрупкая, чем свечи зажигания. А во-вторых, если ее оставить без обслуживания на долгий период времени, есть риски потом просто не выкрутить свечу из свечного колодца. Лучше всего вообще периодически раз в год-полтора выкручивать свечи накаливания, чтобы не столько провести профилактический осмотр ее состояния, сколько не дать ей закореть в свечном колодце. По внешнему виду свечи вообще можно судить о возможной причине повреждений. Ее. Например, типичным признаком повреждений за превышение напряжения является вздутая калильная трубка, а применение неправильного момента затяжки может стать причиной разрушения на корпусе. Нередко, кстати, свеча накаливания может повредиться во время установки или демонтажа, что может случиться как в случае с керамическими, так и с металлическим штифтом свечами накаливания. Крайне важно при установке использовать динамометрический ключ. Еще одно обязательное правило при замене свечи накаливания – обязательно нужно почистить свечные колодцы и резьбовые соединения, иначе есть риск либо некорректно вкрутить свечу при установке, повредив ее резьбу, либо сломать ее в момент следующей замены. В целом, при монтаже следует осторожно обращаться со свечами накаливания, особенно керамическими. И еще раз повторюсь, сам регламент замены свечей накаливания, установленный заводом изготовителей, не отменяет профилактического осмотра хотя бы раз в год-полтора. Ну и, конечно, все работы производите заблаговременно, не тяните, потом будет дороже.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Это Алан с композицией «Севрел Па». Отличный пример современного французского урбана. А, кстати, именно треки на французском языке в последние годы показывают аномальный рост в глобальных чартах, обгоняя даже привычные англоязычные хиты. Мне кажется, здесь секрет прост. Мягкая фонетика, качающий ритм, короткий западающий фразовый хук, который понятен без перевода в любой точке мира. Силы стильной подачи. Не иначе. Движемся далее. В Индии спектакль. Майли Сайрус поет с новиночкой «Bass Persuade». А также Мэйсик и Мартл Джефферсон. Раньше всех «Life is Simple». Move your body.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Это Софи Инзау, Мэри Змир, Роберт Майлз в наших колонках с композицией «Хутия». Только что замиксовали целые эпохи, скажу вам. Слева легендарный трансовый вайб 90-х, справа свежий кенийский вокал, который сейчас разносит по миру цифровые алгоритмы. Когда электронная классика встречает актуальный афрохаус, получается такой мощный кросс-культурный гибрид, который качает вообще без вопросов. Ну, а мы летим в финал этого часа. Биберекса и Дэвид Гетт в нем появится. А еще Алекс Уоррен, Fever Dream. Через минутку.
1: Реклама.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Международный валютный фонд МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. По обновленным оценкам фонда, в прошлом году российская экономика выросла на 1%. В июле МВФ ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП в России составит 1,1%. Но после пересмотра прогноза эти показатели были скорректированы до уровня 0,9%. Также фонд представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%, в следующем году до 4,8%. В докладе отмечено, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждения НПЗ, пишет газета.ру. В Волгограде начался отопительный сезон. Обеспечить теплом все многоквартирные дома и другие объекты планируется до 16 октября, сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что одной из частых проблем при пуске тепла является завоздушенность внутри домовых систем, когда тепло может не поступать по отдельным стоякам. Получив заявку жильцов, управляющая компания обязана оперативно провести регулировку внутренних сетей и устранить недочет, пишут городские вести. Летняя погода ожидается в Волгоградской области сегодня, 13 октября. Днем температура по области может подниматься до плюс 26 градусов, но ожидается сильный ветер. В самом Волгограде сегодня плюс 22-24, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на синоптиков. Из-за сухой, теплой и ветреной погоды в регионе объявлено очередное предупреждение о высокой пожароопасности до конца сегодняшних суток, сообщили в РСЧС региона. Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни, сообщила агентству ТАСС ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики РАН Наталья Стефанова. Гормон мелатонин вырабатывается шишковидной железой и регулирует суточные ритмы. Во время сна очищается центральная нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления организма критически важна абсолютная темнота. Перед сном не стоит использовать телефоны и другие источники света, отмечает генетик. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Знаете, есть такой тест на возраст. Если ты слышишь Траволта и Ума Турман, и твоя первая мысль не криминальное чтиво, а помните, как они в том фильме дергались, значит, пора что-то менять. Василий Вакуленко, он же Баста, в этой песне доказывает, что даже суровый батя может растаять, если рядом правильная девушка. И, судя по тексту, Джек, Роуз, Айсберг, он, наверное, пересмотрел всю классику, пока писал этот куплет. В общем, мужчины, если вы вдруг задумались, не пора ли вам на танцпол, помните, главное не победа, главное, чтобы дама не сбежала. Отличная композиция в начале нового музыкального часа. Ну а впереди Шакира, Burna Boy, Zayn, Marshmello, Jonas Brothers, Тиесто, Карел Джи, Нептуника. Ну и прямо сейчас DJ Godja, Michiko Pie. Ехали.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
0: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
3: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
2: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 16.

0: Иногда слушаешь такой трек и думаешь, а ведь кто-то реально верит, что можно просто собрать вещи, сесть на лодку и уплыть от жесткого мира. Не от пробок, не от отчетов на работе, а именно от жесткого мира целиком, то есть оптом. Топик и карт-бланш предлагают построить собственный рай. Звучит как бизнес-план, который любой банк завернет на первой же секунде. Но вот в чем штука. Они поют «Не надо революции, короны уже на нас». То есть, по сути, их революция – это просто не выходить из дома. Мне кажется, в этом все-таки что-то да есть. «Lucky Ones» называется композиция. Разбавила она этот музыкальный час на «до» и «после». То, что было «до», мы уже слышали, а вот то, что «после». «Зоя» с новиночкой «Hold the Horizon», «Pnau» и «The Warning», «To Carasona», а также «Divag», «Slow Down».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
5: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

знаете, что такое Firestone? Это не про кремень и не про огонь. По словам самого Конрада Сьюэлла, который написал этот текст, песня про то, как он на каком-то фестивале бегал с девушкой туда-сюда и думал, что они могут захватить мир. Вот это, я считаю, честность. Не наша любовь в космос, да, а мы были в таком состоянии, что верили в это. И самое смешное, трек Кода Ликайго, который вообще не понимал, что с ним делать, потому что никогда раньше не слышал Tropical House, вот, а получился один из главных хитов десятилетия. Да, действительно, мир сошел с ума. А также считают еще и Робин Шульц, Сайрил и Сэм Мартин. Кстати, давайте их и послушаем. World Gone

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%, новая цифра 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%, в этом году замедлится до 6,1%, в 2027 году до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России, но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета «РУ». Волгоградская полиция завершила расследование дела 20-летней девушки-курьера-мошенников. Она забирала деньги у пожилых людей в Волгограде и Москве. 11 пенсионеров лишились в общей сложности почти 5 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД области. Обвиняемая, жительница Пензенской области, нашла работу курьера по объявлению в интернете. Мошенники звонили пенсионерам и обманывали их, а девушка с 10 по 25 июня прошлого года забирала деньги у жертв. Возраст потерпевшей от 75 лет до 90. Два желтых уровня опасности ввели в Волгоградской области. До 3 часов дня завтра в регионе фиксируют высокую пожароопасность. До часу дня 15 октября в Волгоградской области будет бушевать ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Напомню, желтый – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, пишут городские вести. Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже безснежной. Об этом сообщил изданию «Абзац» старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, снег будет быстро таять. Климатолог допустил, что сроки образования устойчивого снега окончательно сместились. И, например, в центре России устойчивый снежный покров может не установиться до марта, пишет газета «РУ». Официальный доллар 83,92, евро 94,04.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Я тут вчитался в текст песни и понял главную проблему современной танцевальной музыки. Фрэнк Монтана поет «Подъезжаю на кабриолете вокруг блики зеркального шара». Вопросик у меня возник на этом фоне. А вы пробовали вообще въехать в клуб на кабриолете? Я нет. И, честно говоря, не горю желанием объяснять охране, что я просто следую букве песни. Но есть в этом треке что-то обаятельное, да? Текст буквально построен на одной гениальной идее. Девушка хочет вайб, а парень такой: «О, это мне нра, это мне по душе». И все. Дальше можно повторять это 8 раз подряд, добавляя бриллианты в небе и дискотечные огни. Это либо высшая форма минимализма, либо Фрэнк Монтана просто очень хотел попасть на Ибицу. Мы тоже очень хотим попасть на Ибицу, но для начала бы домой попасть после рабочего дня, минуя все эти пробки и очередя. Bruno Mars, I Just Might, также появится Миша Миллер и Алекс Валея, бам-бам, ну и на закусочку Эбен с новинкой Leave It All Behind. Это Волгоград FM, делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: КБУКа, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УКРН 104-340-014-82-26.
5: А куда мы едем?
6: На шопинг. Собирать образы.
7: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
6: Ну что, готова к шопингу?
5: Всегда готова.
7: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
8: Рябцев Fashion Test.
0: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода. С утра вероятен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +22, ночью до +12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в нашей рубрике «Ремзона» мы решили поговорить о свечах накаливания для дизельных двигателей. Один из слушателей пожаловался, что не запускается, возможно, какие-то проблемы. Как предотвратить или как сделать так, чтобы таких проблем не было с запуском автомобилей? Как правило, регламент замены свечей накаливания составляет в среднем 60-100 тысяч километров, а максимальный срок службы свечи вовсе достигает 160 тысяч. Однако, я бы не советовал дожидаться таких пробегов по ряду причин. Во-первых, свеча накаливания сама по себе более хрупкая, чем свечи зажигания. А во-вторых, если ее оставить без обслуживания на долгий период времени, есть риски потом просто не выкрутить свечу из свечного колодца. Лучше всего вообще периодически раз в год-полтора выкручивать свечи накаливания, чтобы не столько провести профилактический осмотр ее состояния, сколько не дать ей закореть в свечном колодце. По внешнему виду свечи вообще можно судить о возможной причине повреждения. Ее. Например, типичным признаком повреждений из-за превышения напряжения является вздутая калильная трубка. А применение неправильного момента затяжки может стать причиной разрушения на корпусе. Нередко, кстати, свеча накаливания может повредиться во время установки или демонтажа, что может случиться как в случае с керамическими, так и с металлическим штифтом свечами накаливания. Крайне важно при установке использовать динамометрический ключ. Еще одно обязательное правило при замене свечи накаливания – обязательно нужно почистить свечные колодцы и резьбовые соединения, иначе есть риск либо некорректно вкрутить свечу при установке, повредив ее резьбу, либо сломать ее в момент следующей замены. В целом, при монтаже следует осторожно обращаться со свечами накаливания, особенно керамическими. И еще раз повторюсь, сам регламент замены свечей накаливания, установленный заводом изготовителей, не отменяет профилактического осмотра хотя бы раз в год-полтора. Ну и, конечно, все работы производите заблаговременно, не тяните, потом будет дороже.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода. С утра вероятен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 12.

0: Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. В Госдуму до конца года внесут законопроект о запрете наценок в такси за детские тарифы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он назвал тарифы компаний такси для пассажиров с детьми болезненной историей. Также, по словам главы Минтранса, с компанией Яндекс ведомство организовало эксперимент, чтобы оптимизировать расчеты и уйти от доплаты за поездки с ребенком. Водители в Волгограде снова стоят в очередях на автозаправках. Как пишет «Высота 102», вереницы автомобилей достигают нескольких сотен метров. Пока что водители жалуются на отсутствие возможности заправиться. При этом жители улиц рядом с заправками не могут нормально передвигаться. Стоящие в очередях автомобили блокируют подъезды к остановкам общественного транспорта, либо блокируют полосы движения. На прошлой неделе власти Волгоградской области называли ситуацию с топливом контролируемой. Волгоградская область отправила в зону спецоперации 100 электромотоциклов и бронированные автомобили. Технику собрали и подготовили к отправке, а передача спецгруза состоялась на площадке центра «Юный Ястреб». Там губернатор Андрей Бочаров и исполняющий обязанности командующего Южным военным округом Владимир Кочетков ознакомились с возможностями представленной мототехники, пишут новости Волгограда. Актер Антонио Бандерас в новом фильме сыграет конкистадора Эрнана Кортеса. Жанр картины, к съемкам которой планирует приступить французский режиссер Пол Миньо, исторический эпос. Фильм расскажет о завоевании империи ацтеков в 16 веке, а также об экспедиции Кортеса 1519 года. Одной из линий будут отношения конкистадора с Мариной, порабощенной индийской женщиной, чьи способности к языкам сделали ее незаменимой для Кортеса, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ.

0: комбо Майли Сайрус и седьмой час, в который мы с вами уже заходим. И здесь в студии я, Виктория Сытникова. Просто все ближе и ближе, да? Мы с вами к тому моменту, когда отдых, все, что осталось нам на сегодня, и прекрасное время, да, чтобы как-то повосстанавливать силы. Может быть, вы там чем-то сейчас очень сильно увлечены. Может быть, впереди у вас какое-то хобби, классная встреча. В общем, самое главное, чтобы у вас ни было, главное, чтобы вечер прошел невероятно прекрасно и порадовал вас. Ну а впереди будем как раз для этого слушать Леди Гагу, Доминика Пайка, и через пару минут Джи Хоуп и Мигель исполнят песню Sweet Dreams.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама. 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: УАО РЖД предлагает к продаже жилой дом площадью 120 квадратных метров. По адресу: Волгоградская область, муниципальный район Камышинский, сельское поселение Уметовское, село Умет, улица 60 лет Октября, дом 29. Торги проводятся на снижение цены до 3 миллионов 60 271 рубля. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода. С утра вероятен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 12. Волгоград
0: ФМ. Гороскоп. Гороскоп на Волгоград ФМ.
2: Овны – день, когда вы добиваетесь успехов исключительно благодаря своему энтузиазму и настойчивости. Тельцы, вас ждет благоприятный день. Правда, не всем надеждам суждено сбыться, но вы прекрасно понимаете, что нужно лишь немного подождать. Близнецы, вы крайне нетерпеливы и впечатлительны. На все происходящее реагируете очень остро. Раки, вы сможете добиться успеха, если будете придерживаться собственных планов и не пойдете на поводу у окружающих. Львы, день неудачный, но в ваших силах сделать его лучше. Настойчивость поможет так или иначе решить давние проблемы. Девы, день приносит хорошее настроение, проблемы и тревоги тают на глазах. Вы чувствуете себя уверенно. Весы, очень трудно правильно расставить приоритеты, и это, пожалуй, одна из главных проблем дня. Скорпионы, день хорошо подходит для творческой деятельности. Если вы найдете источник вдохновения, он не иссякнет. Стрельцы, все хорошо. Для волнения и беспокойства нет никаких причин. Замыслы даже самые смелые легко воплощаются в жизнь. Козероги, трудный день. Планы, которые вы строили, не удается осуществить. Возникают проблемы в отношениях с недавними союзниками. Водолеи, этот день подходит для любой полезной деятельности. Для вас нет слишком сложных задач. Рыбы, благоприятный день для помощи заболевшим и нуждающимся. Участие в любых общественно значимых проектах. А это был гороскоп на завтра на Волгоград ФМ.

0: и в танцевальной композиции подходим с вами к концу этого часа и в целом к концу нашего с вами вечернего эфира. Я желаю вам классного вечера, надеюсь, что у вас он проходит очень хорошо, все запланированные дела делаются, незапланированные дела тоже хорошо делаются, а если что-то не делается, значит, оно вам не нужно. Все и просто, да? И, кстати, что, я оставляю вас не в тишине, конечно же, будем впереди наслаждаться Мерки Кремонт, Кэт Сай, и через пару минут Айра Смит будет исполнять песню «I don't wanna to miss a thing». Так что никуда не уходите, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетинг. Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: 101.5. Твое время 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Еще один пассажирский самолет подал сигнал бедствия, находясь в небе над Европой. Борт следовал из Рима в Дублин и совершил посадку в аэропорту назначения, пишет агентство ТАСС. Это пятый с начала суток самолет, с которого диспетчеры принимают сигналы о захвате. Предыдущий борт, который в сопровождении истребителей вынужденно сел в аэропорту Нюрнберга, захвачен не был. Сообщение было ложным и, возможно, оказалось отправлено из-за неисправной техники, пишет Коммерсант. Водители в Волгограде снова стоят в очередях на автозаправках. Как пишет «Высота 102», вереницы автомобилей достигают нескольких сотен метров. Пока что водители жалуются на отсутствие возможности заправиться. При этом жители улиц рядом с заправками не могут нормально передвигаться. Стоящие в очередях автомобили блокируют подъезды к остановкам общественного транспорта, либо блокируют полосы движения. На прошлой неделе власти Волгоградской области называли ситуацию с топливом контролируемой. Волгоградская область отправила в зону спецоперации 100 электромотоциклов и бронированные автомобили. Технику собрали и подготовили к отправке, а передача спецгруза состоялась на площадке центра «Юный Ястреб». Там губернатор Андрей Бочаров и исполняющий обязанности командующего Южным военным округом Владимир Кочетков ознакомились с возможностями представленной мототехники, пишут новости Волгограда. Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у двух пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи назвали бесконтрольное кормление. На втором месте низкая физическая активность, а на третьем – избыток лакомств. Официальный доллар на завтра – 83,87, евро – 93,77.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама. 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
1: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
0: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода. С утра вероятен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
2: Говорите, Алексей.
3: Вопрос такой, да, Саш. Слушай, у меня вот просто сейчас дилемма стоит. Езжу на Логане. Ну, нужно универсал какой-то. Просто сейчас смотрю на рынок, там сейчас много параллельки возят. Вот думаю, этот, Renault XM3, что ли, она у них? Ну, наша Аркана, а у них корейская, она по-другому. Вот как она вообще у них? Вот 1.3 двигатель. Стоит ли?
2: Слушай, ну, он на самом деле себя неплохо зарекомендовал на платформе Duster. То есть, как бы, mm-hmm. вообще, в принципе, я считаю, что Duster — это одна из самых удачных реинкарнаций B0. И вот тот человек, который пользовал Логаны, единственное, что его может остановить, это какие-то отсутствия рекомендаций по моторам 1.3. Он, по сути, всеядный. Он не дает, конечно, того динамического ощущения, которое мы ждем обычно от турбированного двигателя. Но если вы плюс-минус путешествуете чисто в городе, и вам нужно просто больше багажник и выше платформу, то другого варианта, по сути, кроме Дастера на моторе 1.3, либо Арканы на моторе 1.3, у вас, по сути-то, как бы и нет. Все остальное атмосферники. Но есть вариант Каптюров. Но это как бы такой более такой визуальный вариант, да. Вот для тех, кто на последнем поколении Дастеров, вернее, Логанов ездил, это как бы более-менее такая похожая тема. Но мне не очень понравились огрехи с эргономикой и наклон экрана, потому что он реально брекует. Но что касается комфорта, это плюс-минус такие же польта, как вот и с другими реинкарнациями этой платформы у производителя. Но у них же есть еще и прям универсалы и универсалы. Там, правда, цена уже совсем другая. И просвет дорожный не совсем тот, который мы любим.
3: Да.
2: Но, слушай, вот я честно тебе скажу, я прокатился на Талисмане, и я прям порадовался. Это реально интересная машина. Это прямо вот городской универсал. Если у вас позволяют погодные условия, дорога, я бы, наверное, даже посмотрел, живи я в южном регионе, реально себе такую машину. Он очень неплохо рулится. Он вполне себе динамичный и управляемый, и он по-европейски очень неплохо сбит именно в кузове универсал. Он мне очень напомнил в лучших своих проявлениях вариант Олтрака у ВАК Групп. Но при этом у него длинная передняя часть, и надо аккуратно приезжать лежачих полицейских. У него есть дизельные варианты в 150 лошадей, и, к сожалению, нет полного привода. Поэтому, да, здесь как бы уже вариант такой. Либо мы смотрим в определенный бюджет кроссовер, остаются три варианта, которые я тебе перечислил, и я бы, наверное, с мотором 1.3 смотрел Duster. Либо уже смотреть прямо универсал и не стесняясь брать его, но при этом переплачивая.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Да, слушаю вас.
4: У меня такая ситуация, вот, проблема Nissan Almera Classic, сальник кулисы поменять. Проблема никто не помнит из автосервисов, езжу. Может, вы что-то посоветуете, как там, может, самому поменять?
2: А если у вас вообще подобные вещи в опыте, во-первых? Ну, есть, то есть, есть ли опыт подобных манипуляций?
4: Есть немного.
2: Ну, значит, что у нас? Смотрите, тут надо потише-приемник, во-первых, сделать.
4: Ага.
2: В первую очередь, что у нас? Могут быть проблемы с чем? С доступом, потому что там надо к штокам подбираться. Второе, пыльники, с ними аккуратнее. Шплинты очень аккуратно надо из узла доставать. Что, потом вынимаете узел? Что еще? Сальники извлекаете, новые устанавливаете, узел собираете в обратном порядке. С одной стороны, это, казалось бы, легкотня. Но я так много знаю людей, которые то шплинт потеряют, то что-нибудь вставят не то, не тем концом. Нет нормального доступа, тяжело снять, нет ямы, либо эстакады, чтобы это все сделать. Но, честно говоря, это достаточно такой трудоемкий процесс для такой, вроде, казалось бы, ерундовой вещи. вещи. Съемник желательно бы, конечно, и инструменты там не особо как бы такие сложные нужны. Но вот со съемниками некоторые автосервисы не дружат. Надо посмотреть, кто у вас есть из тех, кто занимается, в принципе, Renault Nissan. Я не думаю, что это такая прям сложная работа. Почему автосервисы отказываются это делать? Я что-то вот, ну, им проще, видимо, узлом выкинуть, узлом поставить, да, так говорят.
4: Ну да, типа отпилить вот это вот и новую поставить.
2: А что отпилить конкретно?
4: Ну вот, где сальник крепится, вот это вот, шток.
2: Ну, то есть шток отпилить прям целиком? Ну нет, я на самом деле... Ну, интересно, конечно. Я бы посоветовал обратиться еще. Может быть, кто-то из работников сервиса сейчас нас слышит и готов поменять вам спокойненько сальник на Альмере. Ребят, если есть такая возможность, на кулисе есть сальник,

0: обеспечите, и тогда все окей, можно и самому. Если не хочется с этим возиться, едем в сервис, продолжаем подбирать себе специалиста. Перебираем сервисы, пока не найдем тот, который сможет.
1: Ну да, я сейчас вот сервиса тоже есть. Он мне говорит, коробку надо скрывать. Я говорю, в смысле коробку?
0: Ну, полностью. Чего?
1: 25 тысяч, говорит, будет стоить.
0: Не, ну...
1: Ну, люди молчали, это может развод.
0: Я думаю, скорее всего, да, выводы можно сделать, потому что на самом деле либо на яме, либо на подъемнике можно все это сделать. Единственное, надо посмотреть, как обеспечить себе доступ к этому штоку. Вот это, пожалуй, будет сложнее всего. Ой, как громко.
1: Ну все, я понял, спасибо, да.
0: Спасибо большое вам, удачи в поиске. Вообще, конечно, сервис из разряда «отпили и брось» — это такая себе история. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Доброго вечера. Вам желает медицинский центр «Афина».
3: Впервые в Волгограде. Оформите генетический паспорт в медицинском центре «Афина». Тест ДНК помогает идентифицировать личность пропавшего или после несчастного случая, установить родство. Звоните 96 24 04. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49 92 29. Magic Sun. Начни с себя.

0: Телефон 200-202.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
6: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 44.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоград.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: свое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу Гии и Радзе. Бурляск. 61-28-56.
3: Категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.